0: вечер.
1: Через вечер? С ними? Не, на хорошем ты вечер.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Эска.